Ай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры с

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве во многих районах пройдут небольшие дожди. Подует южный и юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 12 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве во многих районах пройдут небольшие дожди. Подует южный и юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 12 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть, мать.

Мы любим один раз, а дальше ищем лишь похожих. Но таких, как ты, я не хотел бы встретить больше. Если мы любим один раз, тогда спасибо, Боже, что шрам будет лишь на сердце, не один на коже.

0: любим один раз, а дальше ищем лишь похожих. Но таких, как ты, я не хотел бы встретить больше. Если мы любим один раз, тогда спасибо Боже, что шрам будет лишь на сердце, не один на коже.
1: Радио Р. Твое осень.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино

слышался смех тетвары, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялось.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве во многих районах пройдут небольшие дожди. Подует южный и юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 12 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Радио хорошего настроения.
1: Душу на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Радио Р.
1: Твой прощальный поцелуй на последней парте, наш волшебный выпускной, ты в вечернем платье. Мы кружились бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло 11.

0: Медленный танец подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем сердце. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого бесконечного выпускного.
1: Радио Р. Твое

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медиа.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». В Литве ужесточают правила для иностранцев. Что стоит за новыми мерами? Реальные угрозы безопасности или растущий страх перед миграцией? Во дворах многоквартирных домов годами стоят автомобили без номеров, колес и даже части кузова. Почему брошенный автомобиль занимает дефицитное парковочное место? В октябре парки развлечений Литвы превращаются в мир света, тыкв и страшных сказок. Куда стоит отправиться этой осенью, чем осенний сезон 2026 удивит посетителей? Эти и другие материалы читайте в 41-м номере «Экспресс» недели.
0: Радио «Р» – твое любимое радио.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве во многих районах пройдут небольшие дожди. Подует южный и юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 12 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

захотел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие, я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: В эфире.

0: Радио Р.
1: Я из Литвы. Это программа «Дай вы же имите, я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе Эскидар Тилахун, гражданка Литвы эфиопского происхождения, предпринимательница, эксперт по кофе и активистка. Эскидар Тилахун в Литве уже 19 лет. И на вопрос, когда пришло чувство «я из Литвы», она вспоминает, как реагируют на эти слова другие люди.
2: Он взял мой паспорт, посмотрел на него, посмотрел на меня, снова на паспорт и сказал мне «лабас». Я ответила «свеке» и начала с ним говорить. А он говорит с трудом, но сказал, что жена у него из Литвы, и именно поэтому он выучил литовский язык. Ему не нужно было спрашивать, он и так понял, что я говорю по-литовски.
1: А вот почему она сама учила литовский язык, объясняет одна история.
2: Я лучше понимаю историю Литвы, познакомившись с такими людьми, как Матуте Унуте, которая рассказывала, что ее родители когда-то выгнали из дома за то, что они говорили по-литовски. Отец играл на аккордеоне. Людей изгоняли из собственных домов просто за то, что они говорили на этом языке. И из уважения к этому стараешься еще больше. Учиться — это для тебя, не для Литвы, не для литовского народа. Чем больше человек понимает, почему важно сохранять один из наименее используемых языков мира, тем яснее видят, что этот язык принадлежит не только литовцам, а всему человечеству. И беречь его нужно не потому, что он литовский, а как явление гармонии.
1: А вот с государственной бюрократией вокруг этого же языка все не так гармонично.
2: Сегодня по всей Литве подтверждено около 1500 мест на экзамен по литовскому языку в год, а сертификат для получения гражданства требует примерно с 200 тысяч человек. Как можно требовать сертификат, если сдать экзамен просто негде? У меня есть сотрудница, которая записалась на экзамен еще в марте и на октябрь нашла единственное свободное место – по невежеси. Туда она и поедет.
1: На вопрос, что литовцы неправильно думают о себе самих, ответ был короткий.
2: Можно сказать, мы слишком мало ценим свою страну. И второе, мы слишком часто считаем себя маленькими. Хотя Литва полноценно участвует во всех делах. От ООН до НАТО. Страна сильная. Мы просто себя недооцениваем.
1: А закончился разговор мыслью, которая, по ее словам, касается далеко не только литовских женщин.
2: Я говорю, попробуйте неделю, потом месяц выходить из дома без макияжа. И тогда появляется что-то вроде свободы видеть другого человека и себя иначе. Когда человек принимает себя таким, какой он есть, он может принять и других.
1: Это была Эскидар Тилахун, предпринимательница, эксперт по кофе и активистка. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа. Радио Р.

Радио Р. Радио твоего настроения.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве во многих районах пройдут небольшие дожди. Подует южный и юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 12 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
0: Радио Р. А что? Мне нравится.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве во многих районах пройдут небольшие дожди. Подует южный и юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 12 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
5: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты LT.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledų, kam mokėti daugiau?
1: Legenda europejskai pop-muzikai Thomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Р. Музыка хорошего настроения.

0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: Я из Литвы.
1: Приветствую всех, я из Кедар Тилахун. С Дайвой Жимит, и мы поговорили о том, что значит «я из Литвы». Дайва умеет затронуть вещи, которые могут находиться даже в нашем подсознании. Надеюсь, что и вы что-то в этом найдете и услышите.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио «Р». Музыка для души.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве во многих районах пройдут небольшие дожди. Подует южный и юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 12 до 17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Осень решила все-таки нас немного отблагодарить за терпение и на прошлых выходных, в начале этой недели, напомнить нам о том, как здорово все-таки было проводить наши летние деньки. Немножко пригрело, мы с вами, в общем-то, вспомнили прекрасное и замечательное на этот раз, на эти выходные и ближайшую неделю. Синоптики обещают, что осень вовсю берет, соответственно, бразды в свое правление и, кажется, уже не собирается нас с вами возвращать в наши прекрасные и замечательные воспоминания, но мы не отчаиваемся. Это уж точно, потому что здесь компания лучших треков, лучших песен на Радио Р. Легкое осеннее настроение продолжается, и я надеюсь, что вы будете безусловными участниками всего этого действия. Ну и, безусловно, выходные впереди. Планов, я надеюсь, много для себя, для души, для тела, для всего. Дорогие друзья, планируйте, осуществляйте и наслаждайтесь. Ну а компанию вот в это самое путешествие замечательно могут составить вам те же 20 лучших треков, которые выбирали вы и никто, кроме вас, на сайте www.radio.r.lt. Еще раз всем спасибо за участие. И, соответственно, в ближайшие 120 минут мы обязательно обозначим тех самых музыкальных героев, за кого вы активнее всего голосовали. Одному треку на этой неделе, как это часто бывает, не хватило должного количества голосов. С группой «Добро» мы на этот раз попрощаемся. Это было хорошее, приятное путешествие про море, песня, в общем-то, про лето. Пускай она останется приятным и замечательным воспоминанием, как и весь этот летний ушедший сезон. 14 недель для трека «Море, привет» и переходим на строку номер 20. Здесь ее открывают, в общем-то, тоже наши с вами фавориты этого года. Ребята, которые постоянно мелькают в двадцатке с хорошими результатами в том числе. Это Женя Трофимов и его группа «Комната культуры». На этот раз они представили новый трек под названием «Нравится», и кажется, он наконец-то нам понравился. Ну что ж, Женя Трофимов, «Комната культуры». Дерзайте, место номер 20, ваше появление, а дальше мы продолжим и, соответственно, будем не только говорить про участников двадцатки, но и про какие-то интересные музыкальные события, которые вокруг них, возможно, произошли. Оставайтесь с нами, заряжайтесь лучшими треками и музыкой, и вперед!
2: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Безусловно, сетевой хит, по-другому его и не назовешь. Трек «Монеточки» под названием «Монополия» восьмую неделю пребывает с нами. Но большинство из этих восьми недель «Монеточка», к сожалению, находится где-то там вдалеке от лучшей десятки. Это как минимум. Ну и я уж про какие-то лидирующие позиции пока даже говорить не стану. Ну, будем надеяться, что все-таки сможет добрать какое-то еще определенное количество голосов и каким-то образом совершить какие-то определенные камбэки. Это все зависит, как всегда, не только, соответственно, от нее, но и от вас, дорогие друзья. Если трек по-настоящему понравился, голосуйте за него прямо сейчас, не откладывайте, пожалуйста. Ну, а мы откроем нашу сегодняшнюю музыкальную череду новостей рассказом о конфликте британских музыкантов Фила Коллинза и Пола Маккартни, которые находятся в этом самом открытом конфликте почти четверть века, с 2002 года. Причиной стало нелестное высказывание Маккартни о выступлении Коллинза с песней «In the Air Tonight» на лондонском концерте в честь 50-летия правления королевы Елизаветы II. В новом выпуске подкаста «Piers Morgan Uncensored» 75-летний Коллинз вспомнил подробности начала конфронтации. По его словам, перед праздничным шоу в Букингемском дворце у них с бывшим участником «Битлз» была общая репетиция. Коллинз даже взял с собой книгу Хантера Дэвиса о «Ливерпульской четверке», рассчитывая получить автограф Маккартни на память. Тот же появился на репетиции вместе с тогдашней супругой, моделью Хизер Миллс. Возможно, он не хотел, чтобы это прозвучало так, но он тогда сказал: «О, большой фанат The Beatles, наш маленький Фил», продолжил свой рассказ Коллинз. «И я подумал, вот же придурок». Ну, представляете, я ничего не мог с собой тогда поделать, вот что я тогда про себя подумал. Исполнитель хитов «Another Day in Paradise» и «You'll Be in My Heart» признался, что неосторожная фраза Маккартни сильно его тогда задела. К тому моменту они уже были знакомы и не раз пересекались на светских мероприятиях, при этом Коллинз был даже привлечен к записи студийного альбома Маккартни «Press to Play», который вышел в 86 году. В книге он утверждал, что основатель «Битлз» и «Wings» пытался связаться с ним и извиниться по электронной почте, однако Коллинз не стал отвечать на сообщение. Теперь же в рамках подкаста Коллинз рассказал, что недавно Маккартни снова связался с ним, узнав, что участник рок-коллектива «Genesis» собирает памятные вещи для благотворительного аукциона «King's Trust». Каким было на этот раз решение Коллинза, он не прокомментировал, и, в общем-то, мы так и остались в неведении, завершился ли их последний разговор примирением, или все-таки конфликт продолжается. Но будем надеяться, что такие великие музыканты найдут ключ к разгадке своего конфликта, и карма вновь обратится к ним какой-то положительной стороной. Егор Крид, Артик Асти, вот про ту самую карму в 21 раз. Попадая уже теперь в список рекордсменов Балтийского музыкального хит-парада этого года, предстанут прямо здесь и прямо сейчас все еще участниками двадцатки. 21-я неделя трека «Карма» и 18-е место для этой троицы. Слушаем прямо сейчас.
0: 18-е место.
2: Ты

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билет распространяет билеты ЛТ.
2: Кеторес для нас вырой мерса. Кеторес лайспос. Tada laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: NTSL – nemokamas nekilnojamo turto portalas pristatė.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20. 17 место.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Половина, воспетая Камбулатом и его партнершей по дуэту Минаевой на этой неделе, немножечко добавляет еще популярность себе в корзиночку. Еще две позиции, скромно, но, как говорится, любые плюсы намного лучше любых минусов, поэтому засчитываем, дорогие друзья. Плюс две позиции, место номер 17. Движение легкое, плавное, но, может быть, какое-то большее количество внимания с вашей стороны позволили бы дуэту вот этому новоиспеченному и как-то порезче стремиться вверх, но конкурент слишком сильный. Здесь, в общем-то, не буду, как говорится, прятать правду. Она такая, какая есть. Много хороших у нас дуэтов в двадцатке и сегодня в том числе. Поэтому будем наблюдать. А что еще остается? Анна Плетнева, дорогие друзья, разоткровенничалась на этой неделе и рассказала о самых необычных случаях на сцене в ее карьере. Было такое, говорит она, что даже юбку одну сорвали. Но у меня была юбка и шорты, слава богу. Ну ладно, может, не шорты, трусы. Давайте честно скажу, они, слава богу, остались на месте. Иногда рвут на мне одежду. Такое тоже бывает. Недавно вот плетку увели прямо со сцены. И мне стало очень грустно. Она после первой песни, после «Плохой девочки» лежала красиво на сцене, а уже после, к сожалению, мы ее не нашли. Плетка, кстати, между прочим, очень дорогая, поделилась Плетнева. Несмотря на это, певица признается, что ей нравится такое внимание фанатов. Она рассказала, что ее руки всегда заняты микрофоном. Поэтому, ребята, приходите на мои концерты. С меня можно снять все, что угодно в момент, когда я пою. Я беззащитна вообще полностью. Однако такое желание быть ближе к фанатам может привести и к травме. Например, на одном из выступлений певица наклонилась к поклоннику и потеряла равновесие и упала прямо со сцены. Хорошо, что в моем роду были кошки, и я приземлилась правильно, отделалась всего лишь трещиной в копчике. Причем это падение стало уже вторым за последний год, так что я со своей стороны, а не Плетневой, просто желаю быть немножечко поаккуратней. Нам все-таки хочется услышать еще много новых песен от нее, ну а здесь уж, как говорится, приставать мы к ней точно не будем. Будем наслаждаться и надеяться, что когда-либо былая популярность «Плохой девочки» обязательно к ней вернется. Вот как, например, группе «Чай вдвоем». Ребята стараются, и из этого кое-что получается. Сегодня получились плюс 4 позиции. «Солнце и сердце» называется их новая песня. Неделя номер 2 и прекрасное, замечательное 16-е место.
0: 16-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, первых 5 участников Балтийского музыкального хит-парада мы вам обозначили. Остальные, как говорится, не заставят себя слишком долго ждать. Но паузой воспользуясь, вновь хочу вам напомнить, что есть очень достойные артисты и их не менее достойные песни, которые тоже ждут своего часа и попадания в двадцатку, но им не хватает буквально совсем-таки чуть-чуть вашего большего количества внимания. Среди них претендентов Чепик с треком «Поворот», «Госпожа Северная» с песней «Лучший день», Ваня Дмитриенко вновь, который штурмует сегодня у нас лучшие позиции, об этом чуть позже, «Мальбек» и «Сюзанна», «Отражение». Группа «Моя Мишель», очередная попытка, новая песня «Колечко», «Бай Индия» представляет трек «Спектакль», а «Асия» песню «Чудо», «Дора» по-прежнему верит, а «Эльвира» вновь Т, которая споет нам, если попадет в двадцатку, трек «Стоп». Что касается артиста, которого далее хочу в эфире, в общем-то, ну, вам представить, поставить, в общем-то, и, соответственно, с ним провести ближайшие пару минут, это господин Гонопольский, который уже в этом году становился победителем лучшей двадцатки, а вот с песней новой под названием «Рилс и рельсы» пока ту самую двадцатку пробиться не могут. Исправить положение можете только вы и никто, кроме вас. www.radio.r.lt. Если это ваш фаворит и песня понравится, голосуйте, не откладывайте. А Гонопольскому прямо сейчас дорога в наш эфир. «Рилсы, рельсы». Так называется трек, ну, с которым мы сейчас и продолжаем нашу программу.
0: Новинка недели.

0: И хит-парад ТОП-20.
1: После напоминалки о тех песнях, которые все еще претендуют на попадание в двадцатку, мы возвращаемся в нее же, и здесь сразу натыкаемся на приятное прошлое, воспоминания, дорогие друзья. Лето завершилось, но песни про него все еще живы, и здорово, что пока они здесь сохраняются. Вот какая-то частичка того самого лучшего времени года, она остается с нами еще долгое время в осени, и это радует, дорогие друзья. Меня, во всяком случае, всегда приятно удивляют эти летние песни осенью, которые позволяют, немножечко прикрыв глаза, хоть на какую-то минуту, и мгновение оказаться где-то там далеко. Ну, ладно, в недалеком прошлом. И поглубже заглянув, соответственно, в свои воспоминания, вот приятно насладиться вот этими тремя минутами звучания этого летнего трека и вспомнить самое лучшее. Джонни и Федук, спасибо им за вот такую вот приятную трансформацию. 15-й сегодня, минус 3 позиции, 17-е место. Осталось только дождаться рекордов. Ну, больше, наверное, нечего. Тем временем певица Зиверт, за которую мы переживаем, о которой редко в последнее время, но вспоминаем, рассказала на этой неделе о том, как она чувствует себя сейчас. Несколько лет назад проблемы со здоровьем все-таки вынудили артистку временно приостановить карьеру, после чего вокруг ее состояния ходили многочисленные слухи. «Сейчас все хорошо», — коротко и с улыбкой признается Юлия. Однако, как пояснила Зиверт, полностью избавиться от проблем со спиной ей пока не удалось, и этот вопрос по-прежнему требует внимания. «За эти годы я выработала определенные методики, которые я регулярно повторяю. И если я этого придерживаюсь, то все у меня супер. А если я этого придерживаюсь, то, соответственно, делаю это потому, что обратно не хочу. Я могу танцевать, заниматься, репетировать, и у меня, в общем-то, ничего не болит», отмечает артистка. Этой же весной Зиверт прокомментировала и паузу в карьере. Звезда напомнила, что за свою карьеру она уже дважды временно прекращала работу. «У меня получилось посмотреть вокруг себя и в себя, научиться выстраивать свою жизнь в балансе и планировать свое время, за что я паузам сильно благодарна», призналась в интервью Юлия Зиверт. Пока о каких-то конкретных датах возвращению, там, в общем-то, или новых проектах Зиверт не сообщала, но мы, как всегда, с нетерпением ждем. И это возвращение, я уверен, обязательно случится. Вот, в общем-то, зато есть шанс порадоваться за ее подопечного. Напомню, что она является личным продюсером певца Лирика, который, в общем-то, здесь у нас в двадцатке на этот раз, как мне кажется, сорвал настоящий куш. 16 недель провел, пускай даже не в рамках победителя, но в рамках призера так точно, в лучшей тройке побывал, и это уже круто. «Don't Go Mad» — так называется его песня, которая в 16-й раз, на этот раз на 14-й позиции, впервые покинув лучшую десятку, появится здесь и сейчас на Радио Р.
0: 14-е место.

0: garbingas svečias. Superžvaigždė. Boson. Trys pasauliniai vardai. Viena scena. Tūkstančiai prisiminimų. Bilietai.lt.
1: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20.
2: Я уже, кажется, сегодня напоминал и упоминал про серьезные и качественные дуэты. Я про Камбулата и Минаеву, о том, что есть с кем, в общем-то, посражаться за высокие места. Вот одни из тех самых претендентов, которые пока что чуть выше находятся того упомянутого мной выше дуэта, это Джонни и Тассо с очень приятной, замечательной такой песней, которая как-то, не знаю, лично мне всегда поднимает настроение. Называется трек «С тобой». Четвертая неделя, еще плюс две, и ребята медленно, но верно, обходя того же Джонни сегодня в двадцатке, с 13-й позиции твердо и уверенно смотрят в сторону лучшей десятки. Чего я им искренне желаю попасть именно туда. Ну, а Нюша на этой неделе тоже нас порадовала откровенным заявлением. Автор песен, исполнительница, она же при рождении Анна Шурочкина, заявила о намерении вернуть себе первоначальное имя. Представьте себе. Об этом она рассказала в очередном выпуске одного из утренних шоу на радио. Артистка напомнила, что официально стала Нюшей по документам в 2007 году, в 17 лет, когда принимала участие в телевизионном вокальном конкурсе. Теперь, по ее словам, возникло желание снова изменить имя в паспорте, но уже на Анну. На самом деле, я вообще говорила даже об этом в интервью и ранее, что не знаю, на какой период и на какой отрезок времени я буду Нюшей, поясняет свое решение 36-летняя поп-звезда. По прошествии почти 20 лет, отмечает Нюша, к ней пришло осознание того, что хотелось бы вернуть себе имя, данное при рождении. Исполнительница рассказала, что на решение сделать псевдоним Нюша официальным именем повлияло в том числе и популярность анимационного сериала «Смешарики», где одну из главных героинь, свинку-модницу, тоже зовут Нюшей. Артистка уточнила, что если бы взяла просто псевдоним, то могла бы не везде его использовать, в том числе поэтому Нюша и решилась на такой интересный шаг – сделать сценическое имя подлинным. Ну что ж, решения даются, наверное, непросто, становятся более взрослыми. Именно такое лично для меня представляется нынче певица Нюша. Так что изменения, как мне кажется, пойдут ей на пользу, тем более, что она сама того хочет. С ней мы сегодня еще повидаемся в двадцатке, дорогие друзья. Ну а пока еще один успешный, не то чтобы даже дуэт, самый настоящий дуэт групп, дорогие друзья. Это Fargo проект и Five Star Family. Трек «Перемотай». Ну, кажется, наконец ребята смогли вернуть себе тот мейнстрим и те голоса, за которые они постоянно борются на протяжении вот последнего года, для того, чтобы те экс-слушатели, фанаты, поклонники смогли вновь вернуться к тому самому творчеству знаменитой группы из прошлого. Five Star Family и Fargo. «Перемотай» на третьей неделе плюс 4, и сегодня уже 12-е.
1: 12-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, миссия первого часа нашего с вами общего общения, дорогие друзья, практически завершена. Здесь только что прозвучал лидер нашего второго десятка, и мы, наверное, не так уж скоро ожидали этой встречи, но она в любом случае приятная, потому что происходит камбэк, настоящий, серьезный такой. Если на прошлой неделе она отыграла 3 позиции, то на этой, решив еще и имя сменить на подлинное, певица Нюша, кажется, всерьез устремилась на 11-й неделе вновь в лучшую десятку. Плюс 2 позиции сегодня вновь ее переносят на 11-ю строку, где она уже бывала ранее, и, в общем-то, с этого места как раз-таки вернуться в десятку будет намного проще. Но посмотрим, дорогие друзья, все решают ваши голоса, и будем надеяться, что они будут положительны для нашей любимицы. Ну, а что касается нового трека, я вас, конечно же, не отпущу на перерыв без него. Мы представляем вам совместный дуэтный сингл азербайджанского певца Эмина и известной азербайджанской исполнительницы Розы Зергрелли. Впервые артисты презентовали эту песню живьем летом на международном музыкальном фестивале Dreamfest в Баку. Композиция рассказывает о глубокой, осознанной и взаимной любви. В текст звучат главные строки «Ты мой мир и мой космос», подчеркивающие, насколько важным влюбленные являются друг для друга. Ничего личного, просто работа, дорогие друзья, и прекрасный, замечательный, в общем-то, дуэт, который, я уверен, понравится, затронет многих и, конечно же, может стать одним из самых главных синглов этой осени, особенно если вдвоем, особенно если приятный вечер, выходные, уикенд. В общем, огромное количество поводов. Главная реализация, дорогие друзья, «Кружева». Так называется новая песня Эмина и Розы. Большая премьера здесь, на Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник, новая неделя начнется с прохладной погоды. Временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, на побережье с порывами до 15 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего 11-13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Спасибо всем, кто набрал терпения и решил все-таки скоротать паузу, вернуться сюда, сделав погромче, остаться на волне Радио Р. Вы сделали правильный выбор. У нас здесь происходит оглашение лучших треков и лучшей музыки. Это Балтийский музыкальный хит-парад. Второй час. Развязка. Самые главные 10 треков обязательно прозвучат. Но рассказывать о них мы начнем сразу после того, как я вам напомню коротко о тех громких именах, которые сегодня уже смогли, в общем-то, оказаться здесь в лучшей двадцатке. Женя Трофимов и «Комната культуры». Трек «Нравится». «Монеточка» строкой выше. 19-е «Монополия». 18-е «Егор Крид» и «Артик и Асти» «Карма». 17-е «Камбулат» и «Минаева» трек «Половина». 16-е место «Легендарный чай вдвоем». «Солнце и сердце». Джонни и Федук. «Лето». 15-е. «Лирик». «Don't go mad». 14-е. Вновь Джонни, но на этот раз Тасо. Трек «С тобой». 13-е место. «Five Star Family» и «Фарго». «Перемотай». Плюс 4. Хороший результат. 12-е на этой неделе. Ну и, конечно, серьезный, приятный камбэк. Нюша. «Полароид». Место номер 11. Соответственно, лидер второго десятка. А открывать ту самую лучшую десятку будет, вернувшись туда недавно, Энзро. Ну, видно, наверное, тому более приятная, мягкая погода и вновь более громкое звучание этого трека откуда угодно. Из всех соцсетей, ну, там она точно завирусилась, эта композиция. Здесь у нас, я считаю, тоже, в общем-то, показывает прекрасный, замечательный результат. Неделя 18-я. До рекорда совсем немного, а Энзро все еще лучше десятки. «Ты не бойся ночи». Именно он, Энзро, с этим треком сегодня открывает нашу лучшую десятку.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио Р. Всегда по пути.
3: Балтийский хит-парад ТОП-20.
4: 9-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лидеры на неделю, но зато, в общем-то, какие лидеры? Легендарная группа из прошлого, популярная в настоящем, группа «Градусы», дорогие друзья. В 13-й раз только что прозвучала здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, при этом являюсь уже двукратным победителем двадцатки за последние две песни, представленные в этой же двадцатке. В общем, лавры собраны, осталось теперь только считать недели и смотреть, какие в итоге окажутся количественные результаты данной композиции. Ну и, конечно, раз уж, как говорится, есть такой повод, давайте-ка еще раз про еще одну новую песню поговорим. Тем более, что это новый сингл певца, который давненько к нам не захаживал. Алексей Воробьев представил новый трек под названием «Короткая юбчонка». Этот трек записан в ярком и мелодичном ретро-стиле, напоминающем эстетику эстрады 60-х и вызывающем у слушателей ассоциации, например, с творчеством того же Евгения Осина. Песня рассказывает легкую, романтичную и немного наивную историю о симпатии, пропитанную атмосферой беззаботности и юности. Поклонники отмечают, что сингл сильно выделяется на фоне современных меланхоличных треков своим жизнерадостным и простым настроением. Слушайте, а что нам еще нужно в эти дождливые и холодные времена? Немного того самого жизнерадостного и простого настроения. Прямо сейчас его подарит нам Алексей Воробьев и большая премьера на радио «Р». «Короткая юбчонка».

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зычайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября. Вильнюс. Польский дом. 18 октября. Клайпеда. Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Топ спорт. Казино. Лежибос. Топ спорт. Топ спорт. Лежибос. Далеба удамас азартнёся лошимося гали прорастинет тек пинигус.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Radio R. Baltijski hit parad Top 20. Восьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: По моему мнению, настоящая жизненная мотивашка, песня на все 100, которая пока стремится только вверх, и я вас понимаю, я имею в виду тех, кто голосует за эту композицию, Никита Киассе, называется она «Все получится». Вы просто хотите, чтобы все у вас получилось, и это замечательно и здорово, и я ни в коем случае не хочу вам препятствовать на этом пути. Вместе с Никитой вы продолжаете идти вперед, сегодня он наконец-то в лучшей десятке, это было прогнозируемо, и буду надеяться, что это далеко не самый лучший его результат на этот раз, на эту попытку, 6-я неделя. Приносит ему место номер 8. Пока все получается, Никит, именно так, как, в общем-то, наверное, ты и хотел. Американская певица, тем временем, Билли Айлиш, наконец-то появилась на свет и вышла на связь с поклонниками после продолжительной паузы в социальных сетях. Последний пост артистка опубликовала еще в начале августа, и за это время подписчики успели предположить, что затишье связано с работой над дебютным полнометражным фильмом и записью нового студийного альбома. Однако, 6 октября 24-летняя исполнительница хитов Ocean Eyes и Wild Flower опубликовала серию снимков, сделанных в первой половине текущей осени. Главным изменением во внешности стало новое окрашивание. Айлиш предстала в темном блонде с теплым медовым подтоном. Пост сопровождался только одним коротким словом «Привет». Реакция поклонников оказалась достаточно бурной. Многие отметили, что новый цвет волос выгодно подчеркивает выразительные глаза певицы. Одновременно в комментариях появились и шутки о поразительном сходстве Айлиш с ее старшим братом, 29-летним музыкантом и соавтором песен Финиасом О'Коннеллом. Некоторые пользователи пошли дальше и стали прикреплять к новой фотографии певицы лицо ее брата, тем самым почему-то еще раз подчеркивая, что певица решила стать на 100% похожей на своего родственника. Ну, в общем-то, поклонники. Время есть, любят артистку, в общем-то, и не дают ей никакого прохода. Даже такого. Просто так, волосы не покрасишь, цвет не выйдет. Вот, пожалуйста, потом такие реакции. Но самое главное, что певица, кажется, на это не обижается, остается на связи, как говорится, и будем надеяться, что это все принесет скорые музыкальные плоды в том числе. Группа Биз тоже ждала плодов, и, как мне кажется, точно не таких, как на этой неделе с ней случились. Но вот здесь, если говорить про камбэк, то он нужен никому другому, как группе Биз. «Таня, не плачь». 12-я неделя, не слишком удачная, минус 4 позиции. В итоге с 3-го места Биз оказывается не в лучшей тройке и не выше. А ниже на 4 строки на месте номер 7. Ситуацию, напомню, как всегда, можно исправить благодаря нашего сайта в сети интернет. www.radio.r.lt. Ну, вот такое небольшое, но важное послесловие.
0: Седьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну, очень похожая, наверное, до боли, я бы даже так сказал, ситуация на группу Бис сложилась на этот раз и у Мари Краймбери. Если группа Бис была до этого четвертой, потом третьей, теперь седьмой, то вот Мари Краймбери была третьей, четвертой, а сейчас шестой, дорогие друзья. Так что, в общем-то, какая-то магия цифр случилась, но, тем не менее, в итоге ни тот, ни другой результат, я думаю, исполнительный не порадовал исполнительницу и исполнителей. Но, будем надеяться, все это временно, поклонники вновь растают и смогут вернуть, как говорится, уже заработанное, может даже продвинуть еще выше. Посмотрим. «Ты помнишь» называется песня Мари Краймбери, которая сегодня на 14-й неделе мы находим на строке номер 6. Про следующую певицу не только можно будет, в общем-то, поговорить и подумать, прослушав ее песню, которая появится в нашем эфире, но еще и, в общем-то, обсудить ее новые, соответственно, откровенные рассказы в сети интернет. Певица Мари Гу на этот раз рассказала о переменах в своей жизни и отказе от привычки постоянно листать социальные сети и короткие видео. Хорошее, кстати, в общем-то, дело слезть с такой привычки. Артистка призналась, что пока провела без скроллинга всего 2 дня, но уже чувствует первые изменения к лучшему. По словам певицы, на такое решение ее подтолкнули сразу несколько причин. Во-первых, муж Мари Гу, музыкант Анатолий Борисов, неоднократно обращал внимание на то, сколько времени она проводит в телефоне. Кроме того, сама артистка устала от большого количества информации, не приносящей никакой пользы, а также потребления чужого творческого контента. А еще Мари Гу рассказала о своей любви к животным и о том, как пришла к благотворительности, связанной с ними. Артистка признала, что особенно тепло относится к собакам и кошкам и старается помогать им, как каждый раз, когда у нее есть такая возможность. Мари Гу вспоминает, что любовь к животным появилась у нее еще в детстве. Однако заниматься благотворительностью она смогла только тогда, когда у нее появились финансовые на то возможности. По словам артистки, ей хочется связать благотворительность именно с помощью животным, поскольку они приносят ей особенную радость. Ну, вот такая разносторонняя, теперь еще и познающая новую профессию философа певица Мари Гу, которая, как мне кажется, вот какие-то правильные жизненные откровения всегда выдает. Ну, мне, в общем-то, радостно читать. Вот человек твердо и четко, в общем-то, изъясняется, за что и большое спасибо. И песни хорошие поет. Это еще один ее большой плюс. Поэтому ей еще +2. Трек «Настоящий», 5-я неделя, 5-е место. Все символично, красиво и замечательно. Пускай эта история закончится, вот я желаю, хэппи-эндом для Мари Гу, которую мы прямо сейчас в эфире и встречаем.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Наш абсолютный рекордсмен не только, я бы сказал, этого года, но и человек, стремящийся, кажется, стать абсолютным рекордсменом всех балтийских музыкальных хит-парадов вместе взятых. Коста Ла Коста, дорогие друзья, продолжает пока что, в общем-то, оставаться на серьезном плаву. Я напомню, на 21-й неделе, став победителем в очередной раз балтийского музыкального хит-парада, на 22-й не оказался в лучшей тройке, но для 22-й недели этот результат восхитителен, и по-другому не скажешь. -3 позиции потерял, ну, если это можно назвать потерей на таком-то сроке, Cherry Lady. И большое спасибо за еще одну возможность подарить вам прекрасный, замечательный дуэтный сингл. Грузинский рэп-исполнитель Гио Пике и Валерий Меладзе. Да-да, именно он, легендарный Валерий Меладзе, представляет совместную работу под названием «Соль земли». Это лирическая композиция о ценности любви, мира и взаимопонимания, в которой вместо тьмы предлагается выбрать путь света. Режиссером атмосферного клипа, снятого в Грузии, стал Резу Гигинишвили. В съемках клипа в кадре появляется супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева и их повзрослевший сын Константин. Это вдруг вы решите видео посмотреть, тогда вы с ними со всеми встретитесь. Ну а мы пока встречаемся с главными героями. Гио Пике и Валерий Меладзе. «Соль земли». Супер большая премьера на Радио Р прямо сейчас.
0: Новинка недели.
2: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, вот мы и добрались до лучшей тройки. Здесь все свеженькое, все новое. Кто-то что-то отыграл, кто-то здесь появился после какого-то перерыва, кто-то поднялся с каких-то более низких строк, кто-то, в общем-то, совершил камбэки. Вот открывает ее Ваня Дмитриенко. Он совершил настоящий длинный камбэк в 3 позиции с 6-го места. Трек «Недоступно», который, кажется, вот еще 2 недели назад начинал терять свои позиции. На этот раз, в общем-то, поклонники жмут кнопки активно, жмут их и Ваню, как говорится, приближают к тому самому заветному лидерству, о котором он, как, в общем-то, не то что мечтает, но на которое, я уверен, в общем-то, настраивается и настроился, поэтому не будем ему мешать, ему и его поклонникам. Сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Недоступно» на 10-й неделе. 3-й в завершении череды музыкальных новостей. Новость, в общем-то, без какого-то особенного смысла. Ну, в общем-то, именно самой новости. Тем не менее, американская поп-звезда, ну, для того, чтобы задуматься, Бритни Спирс опубликовала в личном блоге видео, в котором продемонстрировала, что ее особняк уже украшен в зимней тематике. Несмотря на то, что на календаре только завершается 1-й месяц осени. 30 сентября артистка показала, что в гостиной установлена пушистая елка высотой в несколько метров, украшенная множеством гирлянд и пластиковых шаров. Несмотря на присутствие в кадре наряженной елки, центральное место в видео Бритни Спирс занимает процедуру ухода за ее то ли лицом, то ли телом. Праздничный декор, в общем-то, остается в этот раз на втором плане, уступив внимание косметологу, который проводил сеанс светотерапии. Для обработки лица артистки специалист использовал портативный LED-аппарат, предназначенный для лечения акне и воспалительных процессов. Видеоролик сопровождался откровенным текстом, в котором поп-звезда, однако, призналась, что ждет наступления осени, а не зимы почему-то, что выглядит немного противоречиво на фоне ее рождественских украшений. Примечательно, что 44-летняя Спирс предусмотрительно закрыла комментарии под постом своим, предугадывая возможные комментарии, в общем-то, ее подписчиков. Ну, что добавить? Во-первых, с одной стороны, конечно, праздновать заранее не запретишь. С другой стороны, ждать осени с рождественским настроением, это, в общем-то, наверное, нынче в ипостаси певица Бритни Спирс, которую мы когда-то знали как великую артистку, а потом как великую бунтовщицу. И здесь, в общем-то, ее вот это вот звание, как мне кажется, в очередной раз оправдалось. Ну, дорогие друзья, если вам тоже, в общем-то, и процедуру хочется для омолаживания сделать, заодно рождественским настроением уже подкрепиться, ну, ищите вот эти вот зеленые красавицы, коих пока, в общем-то, выбор небольшой. Можно заранее зарезервировать, и тогда уже внутри себя с чатом GPT, например, взять да и украсить и свое настроение, и, в общем-то, свою жизнь. Ну, вот такая интересная идея. Не знаю, будете ли вы, соответственно, следовать или нет. Давайте лучше следовать хорошим трекам. Holy Flame, Айова и Досе. Это трио, как мне кажется, было обречено на успех еще с самого начала. Как же, кажется, мы долго ждали. Хотя нет, подождите, всего-то 7 недель. И они уже вторые. Все, кажется, складывается прям как по сценарию. Будем надеяться, что следующая неделя будет еще более успешной. Всего-то на 1 позицию, но более успешной. А пока наши серебряные призеры сегодня, их целых 3. Holy Flame, Айова и Досы. Трек «Ловлю», место номер 2.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, занавес практически приоткрыт полностью. Осталась только одна позиция, призовая, позиция номер один, про которую хочется сказать, что, как и хорошему, соответственно, вот восточному напитку, любому, в общем-то, настояться надо, а нам с вами подумать, насколько все-таки он хорош. Так и здесь случилось с господином Сиваком, которого сначала мы определили в победители, потом недельку он провел, в общем-то, в размышлениях вместе с своими поклонниками, стоит ли утверждать его звание абсолютного чемпиона или все-таки оставить за ним звание героя одной недели. Случилось, соответственно, первое. Звание чемпиона оправдано. Сивак возвращается на место номер один. «Губы как вино». Именно этот трек сегодня и прозвучит в завершении нашей программы, являясь лидером Балтийского музыкального хит-парада. За сим, дорогие друзья, разрешите откланяться, сопроводить вас в очередную осеннюю неделю, пожелать вам самого доброго, теплого и наилучшего, в общем-то, во всех отношениях настроения и настроя в том числе. Пускай все будет легко, просто до следующей пятницы, где мы снова услышимся и услышим лучшие треки, по вашему мнению. Голосуйте и будьте активны. www.radio.r.lt. До скорых встреч. Пока.
0: Первое место.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медий.
0: Рядом с тобой.
2: «Радио Р».

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник, новая неделя начнется с прохладной погоды. Временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, на побережье с порывами до 15 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего 11-13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Новое и любимое.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник, новая неделя начнется с прохладной погоды. Временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, на побережье с порывами до 15 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего 11-13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Радио R.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс Неделя». В Литве ужесточают правила для иностранцев, что стоит за новыми мерами, реальные угрозы безопасности или растущий страх перед миграцией. Во дворах многоквартирных домов годами стоят автомобили без номеров, колес и даже части кузова. Почему брошенный автомобиль занимает дефицитное парковочное место? В октябре парки развлечений Литвы превращаются в мир света, тыкв и страшных сказок. Куда стоит отправиться этой осенью, чем осенний сезон 2026 удивит посетителей? Эти и другие материалы читайте в 41-м номере «Экспресс» недели.
0: Радио R.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник, новая неделя начнется с прохладной погоды. Временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, на побережье с порывами до 15 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего 11-13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Приветствую всех, я из Кедар Тилахун. С Дайвой Жимит, и мы поговорили о том, что значит «я из Литвы». Дайва умеет затронуть вещи, которые могут находиться даже в нашем подсознании. Надеюсь, что и вы что-то в этом найдете и услышите.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа.
2: Радио Р. Знаешь...

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник, новая неделя начнется с прохладной погоды. Временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, на побережье с порывами до 15 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего 11-13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник, новая неделя начнется с прохладной погоды. Временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, на побережье с порывами до 15 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего 11-13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Радио Р. Проверено временем. Скучал по

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник, новая неделя начнется с прохладной погоды. Временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, на побережье с порывами до 15 метров в секунду. Днем будет прохладно, всего 11-13 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто...
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио «Р».

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно. Рядом с тобой.
1: Радио R.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда...

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R.

0: свое осеннее настроение.
1: Дамы тумана! И venga conmigo! Vámonos al viaje!